Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

Я просто 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Космос — это синяки.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

Одеться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

0: pareizs laiks, 6 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Растет число граждан Латвии, проживающих за границей. Управление охраны природы объявило конкурс стоимостью 180 тысяч евро на мониторинг медведей. В Латвии началось ежегодное паломничество в Аглону, на городских улицах продолжаются дорожные работы, любителей пляжного волейбола приглашают на заключительный этап чемпионата Даугавпилса. Далее подробнее об этих новостях. На 1 июля этого года более 257 тысяч граждан Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего латвийских граждан зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года, к 1 июля их количество увеличилось еще на 950 человек. За Великобританией следуют Германия и Ирландия. Также сравнительно большое число граждан Латвии по-прежнему проживает в России и Беларуси, вопреки регулярным рекомендациям властей не посещать эти страны. Управление охраны природы Латвии объявило открытый конкурс стоимостью 180 тысяч евро на проведение мониторинга медведей в 2026-2028 годах, свидетельствует информация в электронной системе госзакупок. Претендент должен иметь опыт организации и координации полевых работ на территориях, где обитают популяции крупных хищников, приобретенные в течение последних 3 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 августа. С началом августа в Латвии стартовало традиционное паломничество в Аглону. Первыми в путь отправились прихожане Рижского кафедрального собора святого Иакова. Эта традиция ежегодно объединяет сотни верующих во всей Латвии. Многие из них в течение почти 2 недель проходят пешком десятки и даже сотни километров, чтобы 15 августа принять участие в праздновании Успения Пресвятой Девы Марии, одного из важнейших событий католической церкви в Латвии. В связи с работами по реконструкции улиц Вищу и Менделеева в микрорайоне Химия продолжают действовать ограничения движения. С 1 августа по 31 октября будет закрыт участок улицы Вищу от улицы Шаура до улицы Циолковска, сообщает Управление коммунального хозяйства. Объезд указанного участка дороги предусмотрен по улицам Ятнеку и Каунес. Как сообщалось ранее, в этом году работы по реконструкции улиц Вищу и Менделеева проводятся постепенно в несколько этапов и продлятся до осени. Также на месяц до 31 августа ограничено движение на улице Ригас. На участке от улицы Института до театра будет восстанавливаться асфальтовое покрытие. Водителей просят быть внимательными и соблюдать указания дорожных знаков. 8 августа на центральном пляже озера Большие Стропы состоится заключительный 3-й этап открытого чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. На песчаные площадки приглашаются как участники предыдущих этапов, так и новые мужские и женские пары, желающие проверить свои силы и провести летний день активно. Регистрация участников начнется в день соревнований в 9 часов утра, а первые игры стартуют в 10. К участию допускаются спортсмены 2012 года рождения и старше. Участие в чемпионате бесплатное. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 4 августа. Сегодня ожидается в основном солнечный день, но будут и облака в небе. Температура воздуха ранним утром составит плюс 14, днем плюс 25 градусов. Направление ветра с юго-востока, ветер слабый, и осадков в течение всего дня также не ожидается.

ближайшем выпуске новостей. Растет число граждан Латвии, проживающих за границей. Управление охраны природы объявило конкурс стоимостью 180 тысяч евро на мониторинг медведей. В Латвии началось ежегодное паломничество в Аглону. На городских улицах продолжаются дорожные работы. Любителей пляжного волейбола приглашают на заключительный этап чемпионата Даугавпилса. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: 101 и 6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27-044-680. В поселке Кумбули Деманской волости найден техпаспорт на имя Игорь Осипов. Контактный номер телефона 22-341-504. Найден кошелек с документами на имя Анжей Невлев. Контактный номер телефона 26-800-042. В районе Первомайки на улице Пьекрастас улетел попугай Карелла желтого цвета. Контактный номер телефона 29-560-904. На улице Смилшу, 98, была утеряна женская сумка. В сумке находились телефон и кошелек с ID-картой. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-240-580. В микрорайоне Новый Форштадт на улице Телц найдены ключи от автомобиля «Шкода». Контактный номер телефона 27-199-260. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукансы и новости на этот час. Растет число граждан Латвии, проживающих за границей. Управление охраны природы объявило конкурс стоимостью 180 тысяч евро на мониторинг медведей. В Латвии началось ежегодное паломничество в Аглону, на городских улицах продолжаются дорожные работы, любителей пляжного волейбола приглашают на заключительный этап чемпионата Даугавпилса. Далее подробнее об этих новостях. На 1 июля этого года более 257 тысяч граждан Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего латвийских граждан зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года, к 1 июля их количество увеличилось еще на 950 человек. За Великобританией следуют Германия и Ирландия. Также сравнительно большое число граждан Латвии по-прежнему проживает в России и Беларуси, вопреки регулярным рекомендациям властей не посещать эти страны. Управление охраны природы Латвии объявило открытый конкурс стоимостью 180 тысяч евро на проведение мониторинга медведей в 2026-2028 годах, свидетельствует информация в электронной системе госзакупок. Претендент должен иметь опыт организации и координации полевых работ на территориях, где обитают популяции крупных хищников, приобретенные в течение последних 3 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 августа. С началом августа в Латвии стартовало традиционное паломничество в Аглону. Первыми в путь отправились прихожане Рижского кафедрального собора святого Иакова. Эта традиция ежегодно объединяет сотни верующих во всей Латвии. Многие из них в течение почти 2 недель проходят пешком десятки и даже сотни километров, чтобы 15 августа принять участие в праздновании Успения Пресвятой Девы Марии, одного из важнейших событий католической церкви в Латвии. В связи с работами по реконструкции улиц Вищу и Менделеева в микрорайоне Химия продолжают действовать ограничения движения. С 1 августа по 31 октября будет закрыт участок улицы Вищу от улицы Шаура до улицы Циолковска, сообщает Управление коммунального хозяйства. Объезд указанного участка дороги предусмотрен по улицам Ятнеку и Каунес. Как сообщалось ранее, в этом году работы по реконструкции улиц Вищу и Менделеева проводятся постепенно в несколько этапов и продлятся до осени. Также на месяц до 31 августа ограничено движение на улице Ригас. На участке от улицы Института до театра будет восстанавливаться асфальтовое покрытие. Водителей просят быть внимательными и соблюдать указания дорожных знаков. 8 августа на центральном пляже озера Большие Стропы состоится заключительный 3-й этап открытого чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. На песчаные площадки приглашаются как участники предыдущих этапов, так и новые мужские и женские пары, желающие проверить свои силы и провести летний день активно. Регистрация участников начнется в день соревнований в 9 часов утра, а первые игры стартуют в 10. К участию допускаются спортсмены 2012 года рождения и старше. Участие в чемпионате бесплатное. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.

0: погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 4 августа. Сегодня ожидается в основном солнечный день, но будут и облака в небе. Температура воздуха ранним утром составит плюс 14, днем плюс 25 градусов. Направление ветра с юго-востока, ветер слабый, и осадков в течение всего дня также не ожидается.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Ты цу вейкс мей, вейкс мей, вейкс мей.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug. Pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi, ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Латвия из Финнеарис планирует вложить 300 миллионов евро в строительство деревообрабатывающего предприятия в Латгалии. В Даугавпилсе пересмотрели размер арендной платы за муниципальные квартиры. На улице Утра Пассажир начнется строительство сетей водоснабжения и канализации. Самоуправление организует бесплатные занятия гимнастикой для детей и молодежи с функциональными нарушениями. Болотная тропа в микрорайоне Эспланада полностью открыта для прогулок. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийск кредитнемай полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийск кредитнемай полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top! Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
10: Доброе утро, планета!
9: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
11: Как же хорошо, когда все хорошо.
12: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27-044-680. В поселке Кумбули Деманской волости найден техпаспорт на имя Игорь Осипов. Контактный номер телефона 22-341-504. Найден кошелек с документами на имя Анжей Невлев. Контактный номер телефона 26-800-042. В районе Первомайки на улице Пьекрастас улетел попугай Карелла желтого цвета. Контактный номер телефона 29-560-904. На улице Смилшу, 98, была утеряна женская сумка. В сумке находились телефон и кошелек с ID-картой. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-240-580. В микрорайоне Новый Форштадт на улице Телц найдены ключи от автомобиля «Шкода». Контактный номер телефона 27-199-260. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Латвия с Финерис планирует вложить 300 миллионов евро в строительство деревообрабатывающего предприятия в Латгалии. В Даугавпилсе пересмотрели размер арендной платы за муниципальные квартиры. На улице Отрапассажир начнется строительство сетей водоснабжения и канализации. Самоуправление организует бесплатные занятия гимнастикой для детей и молодежи с функциональными нарушениями. Болотная тропа в микрорайоне Эспланада полностью открыта для прогулок. Далее подробнее об этих новостях. Акционерное общество Латвии с Финерис планирует вложить 300 миллионов евро в строительство предприятия деревообрабатывающей отрасли в Латгалии. Об этом после заседания Координационного совета по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам сообщили премьер-министр Андрис Кулбергс и министр экономики Виктор Валайнис. Министр экономики выразил надежду, что уже в этом году удастся начать строительство первой очереди предприятия, отметив при этом, что для реализации такого проекта в Латгалии необходимо выполнить ряд условий, связанных прежде всего с улучшением возможностей перевозки грузов. 30 июля на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты поддержали проект изменений, обязывающие правила, регулирующие размер арендной платы за муниципальные жилые помещения. Согласно принятым изменениям, арендная плата за квартиры, предоставленные жителям в качестве муниципальной помощи при решении жилищного вопроса, увеличится с 30 евроцентов до 70 евроцентов за квадратный метр в месяц. Для квартир, предоставляемых специалистам, арендная плата вырастет с 1 евро до 1 евро 50 центов за квадратный метр. При этом в самоуправлении подчеркивают, что социальная поддержка жителей будет сохранена. Домохозяйства с низкими доходами и в дальнейшем смогут получать жилищное пособие. Дополнительные доходы, полученные благодаря увеличению арендной платы, будут направлены на ремонт и содержание муниципальных квартир. Изменения вступят в силу уже с 1 октября. Daugavpils Ūdens и CBF and Landscape подписали договор на строительство сетей водоснабжения и канализации на улице Otrā Passažieru. Реализация проекта позволит подключить расположенные на этой территории объекты к централизованным городским системам. Уже в начале августа строительный подрядчик начнет мобилизационные и подготовительные работы. Проект полностью финансируется Даугавпилсским самоуправлением, которое выделило на его реализацию 261 тысячу евро. Срок выполнения строительных работ составит 9 месяцев, не учитывая технологический зимний перерыв и время, необходимое для ввода объектов в эксплуатацию. В ближайшее время будут организованы информационные встречи с жителями улицы Otrā Passažieru, во время которых будет разъяснен порядок устройства подключений и условия получения муниципального софинансирования. Даугавпилсское самоуправление предлагает детям и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет с функциональными нарушениями бесплатные занятия гимнастикой. Они будут проходить под руководством профессионального физиотерапевта в помещениях Центра молодежных инициатив «Навигаторс». Количество мест ограничено, запись и дополнительная информация по телефону 20-22-33-96. Болотная тропа в микрорайоне Эспланада с 1 августа полностью открыта для прогулок, так как закончился период гнездования птиц, который длился с 1 марта. Уникальный туристический и познавательный объект протяженностью около 1,5 километра предлагает два варианта изучения жизни болота – спокойную прогулку по благоустроенной тропе или приключенческий маршрут в стиле исследователя. В свою очередь, управление коммунального хозяйства призывает посетителей сохранять чистоту, выбрасывать мусор только в предназначенные для этого контейнеры и бережно относиться к инфраструктуре. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 4 августа. Сегодня ожидается в основном солнечный день, но будут и облака в небе. Температура воздуха ранним утром составит плюс 14, днем плюс 25 градусов. Направление ветра с юго-востока, ветер слабый, и осадков в течение всего дня также не ожидается.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров, а при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
8: Все лучше, чем кажется.
9: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā! Kurši – labāk padarīts darbs! Kurši!
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрас».
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. Растет число граждан Латвии, проживающих за границей. Управление охраны природы объявило конкурс стоимостью 180 тысяч евро на мониторинг медведей. В Латвии началось ежегодное паломничество в Аглону. На городских улицах продолжаются дорожные работы. Любителей пляжного волейбола приглашают на заключительный этап чемпионата Даугавпилса. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
1: Работаем с частными лицами и организациями.
0: «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
1: Телефон 255-06-255.
0: Загружай и приезжай.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: Акцijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziki un orkestra solistes diriģents Māriks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27-044-680. В поселке Кумбули Деманской волости найден техпаспорт на имя Игорь Осипов. Контактный номер телефона 22-341-504. Найден кошелек с документами на имя Анжей Невлев. Контактный номер телефона 26-800-042. В районе Первомайки на улице Пьекрастас улетел попугай Карелла желтого цвета. Контактный номер телефона 29-560-904. На улице Смилшу, 98, была утеряна женская сумка. В сумке находились телефон и кошелек с ID-картой. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-240-580. В микрорайоне Новый Форштадт на улице Телц найдены ключи от автомобиля «Шкода». Контактный номер телефона 27-199-260. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли наш...

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Растет число граждан Латвии, проживающих за границей. Управление охраны природы объявило конкурс стоимостью 180 тысяч евро на мониторинг медведей. В Латвии началось ежегодное паломничество в Аглону, на городских улицах продолжаются дорожные работы, любителей пляжного волейбола приглашают на заключительный этап чемпионата Даугавпилса. Далее подробнее об этих новостях. На 1 июля этого года более 257 тысяч граждан Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего латвийских граждан зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года, к 1 июля их количество увеличилось еще на 950 человек. За Великобританией следуют Германия и Ирландия. Также сравнительно большое число граждан Латвии по-прежнему проживает в России и Беларуси, вопреки регулярным рекомендациям властей не посещать эти страны. Управление охраны природы Латвии объявило открытый конкурс стоимостью 180 тысяч евро на проведение мониторинга медведей в 2026-2028 годах, свидетельствует информация в электронной системе госзакупок. Претендент должен иметь опыт организации и координации полевых работ на территориях, где обитают популяции крупных хищников, приобретенные в течение последних 3 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 августа. С началом августа в Латвии стартовало традиционное паломничество в Аглону. Первыми в путь отправились прихожане Рижского кафедрального собора святого Иакова. Эта традиция ежегодно объединяет сотни верующих во всей Латвии. Многие из них в течение почти 2 недель проходят пешком десятки и даже сотни километров, чтобы 15 августа принять участие в праздновании Успения Пресвятой Девы Марии, одного из важнейших событий католической церкви в Латвии. В связи с работами по реконструкции улиц Вищу и Менделеева в микрорайоне Химия продолжают действовать ограничения движения. С 1 августа по 31 октября будет закрыт участок улицы Вищу от улицы Шаура до улицы Циолковска, сообщает Управление коммунального хозяйства. Объезд указанного участка дороги предусмотрен по улицам Ятнеку и Каунес. Как сообщалось ранее, в этом году работы по реконструкции улиц Вищу и Менделеева проводятся постепенно в несколько этапов и продлятся до осени. Также на месяц до 31 августа ограничено движение на улице Ригас. На участке от улицы Института до театра будет восстанавливаться асфальтовое покрытие. Водителей просят быть внимательными и соблюдать указания дорожных знаков. 8 августа на центральном пляже озера Большие Стропы состоится заключительный 3-й этап открытого чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. На песчаные площадки приглашаются как участники предыдущих этапов, так и новые мужские и женские пары, желающие проверить свои силы и провести летний день активно. Регистрация участников начнется в день соревнований в 9 часов утра, а первые игры стартуют в 10. К участию допускаются спортсмены 2012 года рождения и старше. Участие в чемпионате бесплатное. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 4 августа. Сегодня ожидается в основном солнечный день, но будут и облака в небе. Температура воздуха ранним утром составит плюс 14, днем плюс 25 градусов. Направление ветра с юго-востока, ветер слабый, и осадков в течение всего дня также не ожидается.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: ближайшем выпуске новостей. Латвия из Финнеарис планирует вложить 300 миллионов евро в строительство деревообрабатывающего предприятия в Латгалии. В Даугавпилсе пересмотрели размер арендной платы за муниципальные квартиры. На улице Утрапассажир начнется строительство сетей водоснабжения и канализации. Самоуправление организует бесплатные занятия гимнастикой для детей и молодежи с функциональными нарушениями. Болотная тропа в микрорайоне Эспланада полностью открыта для прогулок. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о развитии электромобильности в Латвии и о том, насколько быстро меняется отношение жителей к экологичному транспорту. Гостем программы стал эксперт в сфере климатической политики Крист Лейшкалнс, который в течение последних лет участвовал в разработке государственных программ поддержки приобретения электромобилей и непосредственно анализировал результаты их реализации. По словам Криста Лейшкалнса, за последние 5 лет рынок электромобилей в Латвии продемонстрировал впечатляющий рост. Если еще несколько лет назад электромобиль оставался скорее редкостью и воспринимался как эксперимент для энтузиастов новых технологий, то сегодня ситуация заметно изменилась. Количество зарегистрированных электромобилей в стране за этот период увеличилось более чем в 3 раза. В настоящее время по дорогам Латвии ездят уже почти 15 тысяч электромобилей, и эта цифра продолжает расти. Причем увеличение происходит не только благодаря государственным программам поддержки. Все больше жителей принимают решение о покупке электромобиля самостоятельно, оценивая его преимущества и долгосрочную выгоду. Как отметил Крист Лейшкалнс, одним из важных факторов роста стало изменение экономической ситуации. Повышение цен на традиционное топливо заставило многих жителей более внимательно анализировать расходы на содержание автомобиля. В результате все больше людей начинают сравнивать не только стоимость покупки транспортного средства, но и его дальнейшую эксплуатацию. По словам эксперта, именно эксплуатационные расходы сегодня становятся одним из ключевых аргументов в пользу электромобиля. Владельцы таких автомобилей отмечают более низкие затраты на энергию и техническое обслуживание по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Интересно и то, что рынок электромобилей постепенно выходит за пределы Риги и крупных городов. Если еще несколько лет назад электротранспорт чаще встречался в столице и ее окрестностях, то сегодня электромобили все активнее появляются в регионах страны. По словам Криста Лейшкалнса, современные модели уже позволяют без проблем передвигаться практически по всей территории Латвии. Даже в зимний период большинство маршрутов можно преодолевать без серьезных ограничений, а существующая сеть зарядных станций продолжает расширяться. Эксперт также отметил, что важную роль играет развитие европейского рынка. За последние годы значительно увеличилось количество новых электромобилей, продаваемых в странах Европы. Это означает, что в ближайшие годы на вторичном рынке станет доступно еще больше качественных подержанных электромобилей по более привлекательным ценам. По мнению Криста Лейшкалнса, именно расширение выбора и снижение стоимости электромобилей будут способствовать дальнейшему росту интереса к экологичному транспорту и в Латвии. Напомним, что в Латвии продолжает действовать новая программа поддержки на приобретение электромобилей. Жители могут получить финансовую поддержку как при покупке нового, так и подержанного электромобиля. Более подробная информация доступна на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Криста Лейшкалнса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: От гиганта. Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis – 266-857-27.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: радио «Алиса плюс».
1: Радио «Алиса плюс».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27-044-680. В поселке Кумбули Деманской волости найден техпаспорт на имя Игорь Осипов. Контактный номер телефона 22-341-504. Найден кошелек с документами на имя Анжей Невлев. Контактный номер телефона 26-800-042. В районе Первомайки на улице Пьекрастас улетел попугай Карелла желтого цвета. Контактный номер телефона 29-560-904. На улице Смилшу, 98, была утеряна женская сумка. В сумке находились телефон и кошелек с ID-картой. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-240-580. В микрорайоне Новый Форштадт на улице Телц найдены ключи от автомобиля «Шкода». Контактный номер телефона 27-199-260. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса плюс».
3: Потеряли? Нашли?

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Латвия с Финерис планирует вложить 300 миллионов евро в строительство деревообрабатывающего предприятия в Латгалии. В Даугавпилсе пересмотрели размер арендной платы за муниципальные квартиры. На улице Отра Пассажир начнется строительство сетей водоснабжения и канализации. Самоуправление организует бесплатные занятия гимнастикой для детей и молодежи с функциональными нарушениями. Болотная тропа в микрорайоне Эспланада полностью открыта для прогулок. Далее подробнее об этих новостях. Акционерное общество Латвии с Финерис планирует вложить 300 миллионов евро в строительство предприятия деревообрабатывающей отрасли в Латгалии. Об этом после заседания Координационного совета по крупным и стратегическим важным инвестиционным проектам сообщили премьер-министр Андрис Кулбергс и министр экономики Виктор Валайнис. Министр экономики выразил надежду, что уже в этом году удастся начать строительство первой очереди предприятия, отметив при этом, что для реализации такого проекта в Латгалии необходимо выполнить ряд условий, связанных прежде всего с улучшением возможностей перевозки грузов. 30 июля на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты поддержали проект изменений в обязывающие правила, регулирующие размер арендной платы за муниципальные жилые помещения. Согласно принятым изменениям, арендная плата за квартиры, предоставленные жителям в качестве муниципальной помощи при решении жилищного вопроса, увеличится с 30 евроцентов до 70 евроцентов за квадратный метр в месяц. Для квартир, предоставляемых специалистам, арендная плата вырастет с 1 евро до 1 евро 50 центов за квадратный метр. При этом в самоуправлении подчеркивают, что социальная поддержка жителей будет сохранена. Домохозяйства с низкими доходами и в дальнейшем смогут получать жилищное пособие. Дополнительные доходы, полученные благодаря увеличению арендной платы, будут направлены на ремонт и содержание муниципальных квартир. Изменения вступят в силу уже с 1 октября. Daugavpils Ūdens и CBF and Landscape подписали договор на строительство сетей водоснабжения и канализации на улице Отра Пассажир. Реализация проекта позволит подключить расположенные на этой территории объекты к централизованным городским системам. Уже в начале августа строительный подрядчик начнет мобилизационные и подготовительные работы. Проект полностью финансируется Даугавпилсским самоуправлением, которое выделило на его реализацию 261 тысячу евро. Срок выполнения строительных работ составит 9 месяцев, не учитывая технологический зимний перерыв и время, необходимое для ввода объектов в эксплуатацию. В ближайшее время будут организованы информационные встречи с жителями улицы Отра Пассажир, во время которых будет разъяснен порядок устройства подключений и условия получения муниципального софинансирования. Даугавпилсское самоуправление предлагает детям и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет с функциональными нарушениями бесплатные занятия гимнастикой. Они будут проходить под руководством профессионального физиотерапевта в помещениях Центра молодежных инициатив «Навигаторс». Количество мест ограничено. Запись и дополнительная информация по телефону 20-22-33-96. Болотная тропа в микрорайоне Эспланада с 1 августа полностью открыта для прогулок, так как закончился период гнездования птиц, который длился с 1 марта. Уникальный туристический и познавательный объект протяженностью около 1,5 километра предлагает два варианта изучения жизни болота – спокойную прогулку по благоустроенной тропе или приключенческий маршрут в стиле исследователя. В свою очередь, управление коммунального хозяйства призывает посетителей сохранять чистоту, выбрасывать мусор только в предназначенные для этого контейнеры и бережно относиться к инфраструктуре. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 4 августа. Сегодня ожидается в основном солнечный день, но будут и облака в небе. Температура воздуха ранним утром составит плюс 14, днем плюс 25 градусов. Направление ветра с юго-востока, ветер слабый, и осадков в течение всего дня также не ожидается.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadize.lv. Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabals.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
1: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст – чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet!
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc!
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Akcionierное общество Латвийской кредитной помощи программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
9: Все лучше, чем кажется.
10: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27-044-680. В поселке Кумбули Деманской волости найден техпаспорт на имя Игорь Осипов. Контактный номер телефона 22-341-504. Найден кошелек с документами на имя Анжей Невлев. Контактный номер телефона 26-800-042. В районе Первомайки на улице Пьекрастас улетел попугай Карелла желтого цвета. Контактный номер телефона 29-560-904. На улице Смилшу, 98, была утеряна женская сумка. В сумке находились телефон и кошелек с ID-картой. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-240-580. В микрорайоне Новый Форштадт на улице Телц найдены ключи от автомобиля «Шкода». Контактный номер телефона 27-199-260. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Когда хорошая погода позволяет, мы чаще отдыхаем у водоемов, гуляем в парках и выбираемся на природу. Но даже во время отдыха важно помнить о простых правилах, которые помогут избежать неприятностей и сохранить хорошее настроение. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от полиции самоуправления Даугавпилса, которая напоминает: уважение к окружающим и соблюдение правил – залог спокойного и безопасного отдыха. Поэтому, отдыхая в городе или на природе, всегда убирайте за собой мусор и выбрасывайте его только в специально предназначенные контейнеры. Не шумите поздно вечером и ночью, уважая право окружающих на отдых. Разводите костер только там, где это разрешено, и обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности. Владельцам домашних животных важно не забывать, что на муниципальных пляжах, детских и спортивных площадках находиться с собаками запрещено, за исключением собак-поводырей, ассистентов, терапевтических и служебных собак. Отправляясь на рыбалку, заранее убедитесь, что у вас оформлена рыболовная карта и соблюдаются действующие правила. И не забывайте, что управлять велосипедом или электросамокатом нужно ответственно, соблюдая правила дорожного движения и не садясь за руль любого транспортного средства в состоянии опьянения. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето запомнится исключительно приятными впечатлениями.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 4 августа. Сегодня ожидается в основном солнечный день, но будут и облака в небе. Температура воздуха ранним утром составит плюс 14, днем плюс 25 градусов. Направление ветра с юго-востока, ветер слабый, и осадков в течение всего дня также не ожидается.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Длительная реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Если бы можно было вместо работы путешествовать, все время путешествовать, ну, конечно же, иногда возвращаясь домой и проверяя, как там родные, делясь с ними впечатлениями об очередном путешествии. Мы в ближайшие несколько минут с вами тоже будем путешествовать, планировать, мечтать и что-то обязательно воплотим в реальность вместе с туристической компанией «Мари». Марина Туголева у нас в гостях сегодня снова в студии. Марин, я рада тебя видеть, как всегда, и буду рада слышать, что ты расскажешь сегодня нам. Привет.
2: Да, добрый день. Мы начнем, ну, август, понятно. Еще теплый месяц, еще каникулы, еще мы отдыхаем, ни о чем не думаем. И поэтому, конечно, мы предлагаем огромное количество путешествий в этот, ну, грустно говорить, последний летний месяц, но тем не менее. Одна, вы знаете, есть такие поездки, вот, которые, ну, они просто, они зашкаливают по эмоциям, они зашкаливают по красоте. И, ну, вот их точно раз в жизни надо посетить. Особенно это, когда проходят цветочные карнавалы. Это просто красотища неописуемая. И именно одна из любимых стран наших туристов – это Венгрия. Именно Венгрия. С 19 по 23, то есть 20 августа, проходит красивейший карнавал цветов со всеми платформами, со всеми красочными цветочными композициями. И вот мы едем на этот карнавал. Но кроме карнавала, вот эта поездка одна из таких, ну, действительно, она просто вайбовая, как сейчас говорят. Кроме этого, мы посещаем знаменитые термы, известные во всем мире, открытые бассейны с минеральной водой. Этот курорт знаменит, ну, во все времена и во все века и во всем мире. Это Хайдусабосла, шикарнейший спа-комплекс с огромнейшей территорией. И вот у нас там время, где вы будете также релаксироваться. Кроме парада цветов и кроме вот этого знаменитого терм, мы с вами также еще посмотрим интересные экскурсии. Я буду подглядывать, извините, Кошица. Наш гид, которая вот ведет у нас экскурсии по Словакии, она всегда мне говорила: «Марина, заедьте в Кошицу, заедьте в Кошицу, вы не пожалеете». И вот в этой экскурсии мы сделали обзорную экскурсию Кошицы. Она считается как культурная столица Словакии. Красивейшая экскурсия, пожалуйста. Еще есть места с 19 по 23 августа. Для наших маленьких туристов, для молодежи, это Сунтага, аквапарк Сунтага, который пользуется огромной популярностью. Это рай для молодежи, рай для детей и рай для взрослых. У нас Варшава, Сунтага, также Манчжурия. Это тоже развлекательный центр, но он более для таких вот 5, 6, 7, 8, ну, до 10 лет. То есть целый такой рай удивительных горок, различных аттракционов. Ну а в это время, кто не хочет Манчжурию, в Лодзи можно сделать прекрасный шопинг. С 20-го, с 23 августа все поездки гарантированы. Еще одна поездка, новиночка. Также на нее стоит обратить внимание. Это Моравия. Это Моравия, это, как говорится, Чехия, где находятся знаменитые пещеры, где находятся красивейшие замки. И мы с вами смотрим замок Боузов. То есть у нас здесь мы делаем сырную традицию. Вкус Моравии называется. Потом мы посещаем замок Боузов. Он очень известный, вы можете набрать в Гугле и увидите. Это замок как из кино, потому что здесь снимался фильм «Приключения молодого Индиана Джонса». И также мы с вами смотрим Оламоутс. И нас ждет прогулка на кораблике по реке Марава. И, конечно, знаменитая пещера Маравский Краст. Тоже одна из красивейших экскурсий с 20 с 23 августа. Вот у нас все на эти даты прямо вот такие, как я говорю, перлы. Перлы маршрутов, которые, ну вот, огромный выбор, и я думаю, что вы что-то выберете. Также остались еще места совсем мало. Это Словакия, Татры, где мы гуляем, наслаждаемся горами и смотрим, также гуляем по верхушке деревьев. У нас не просто классические маршруты. Мы делаем маршруты вот с такими изюминками, с такими объектами, которые вызывают очень много эмоций. Или это карнавал, или у нас была поездка, когда мы ее начали афишировать, очень много было запросов, где это находится. Это Стеклянный мост, Скайбридж между Нижней, между Силезией и Чехией. Это тоже наша новинка. То есть все время мы в поездках добавляем вот такие интересные изюминки. Ну и дальше мы с вами полетели по нашим авиатурам, где есть еще места. У нас одно место Казахстан освободилось, поэтому Казахстан, Алмата и Астана. Поэтому, если есть у вас желание, присоединяйтесь. И всего лишь два места осталось. Черноморское побережье с прекрасным отдыхом со стороны Румынии. Эртнофория, знаменитый курорт, рядом грязи, рядом море. И, конечно, красавец Бухарест. И мы плавно перешли в сентябрь. Есть несколько мест, удивительная Грузия. Батуми, Кутаиси, море, горы, термы и водопады с 3 сентября по 10 сентября. Осталось несколько мест. Релакс-тур на озере Хевис тоже с 13 сентября по 20 сентября. Обращаю внимание. И также несколько мест на красивейшую экскурсию «Римские каникулы», где мы с вами гуляем по Риму, наслаждаемся окрестностями Рима и будем вот эту чувствовать атмосферу Рима. Колизей, форум, Ватикан, все это у нас. Ватикан, все это у нас входит. И, конечно, мы еще прогуляемся по очень красивым таким

0: И что мы здесь с вами смотрим? Конечно, у нас будет обзорная экскурсия по острову. Мы проживаем в великолепном отеле со спа-центром. Мы отправимся в крупнейший термальный парк мира сады Посейдона. Также мы посетим семейную винодельню с 100-летним опытом и услышим истории о традициях острова и секретах виноделов. И, конечно, мы отправимся один из самых красивых ботанических садов Европы – Ла Мортелла. Он входит в топ-5 самых красивых парков Европы. Так что у нас действительно остров Искья вас удивит. И, конечно, свободное время для покупок, для дегустации различных блюд. Остров Искья – осень под знаком Дольче Вита с 20 октября по 24 октября. Конечно, вот я смотрю на цену, цена какая-то смешная у нас – 685 евро. По сравнению с тем, что сейчас как билеты дорожают, 685 евро с 20 по 24 октября. Остров Искья. Также в дни школьных каникул предлагаем экскурсию «Бонжур Париж» с 22 октября по 25 октября. Также прогуляемся по основным всем достопримечательностям Парижа. Кто хочет, тот может съездить в Диснейленд. Это как раз дни школьных каникул. Ну, а по желанию, там экскурсия в Версаль уже по желанию, по набору группы. Осенний Париж тоже великолепен. Там еще тепло. Уже осенние краски появляются. Это не наша осень в Латвии, как, например, осень в Западной Европе. Она совершенно другая. Совершенно. И также в начале октября нас ждет наше любимое направление, где оно у нас основное направление. Это все краски Азербайджана, Баку, Габустан и Габала с 1 октября по 6 октября. Ну, я уже очень много говорила об Азербайджане. Я очень люблю эту страну. И очень каждый раз, когда приезжаю в Баку, нахожу что-то новое, новое, новое. И мы в этой же программе тоже придумали интересные вам новинки. В Баку можно приезжать каждый раз заново и что-то находить. И еще одна у нас октябрьская программа, которая просто в мае, ну, разлетелась точно как пирожки, могу честно сказать. Это термальный Будапешт и остров Маргит. Остров Маргит, он не в центре, он находится сбоку Будапешта, но это красивейший остров, где находятся знаменитые отели, люкс-отели Энсана Плюс со своими термальными центрами, со своими термальными бассейнами. И опять это осень в Европе совершенно другая, в Венгрии, там тепло, и вот это все буйство красок, мы это все увидим с 11 октября по 15 октября. Ну и напомню, что у нас, так как мы занимаемся медицинским туризмом очень активно, мы предлагаем лечебный тур в Цхалтубу, магия источник молодости с 20 октября по 30 октября, 11 дней. Также у нас Нафталан каждый месяц. Если кого интересует, можно позвонить 29-247-110, турфирма Мари, узнать, какие даты заезда. Так что подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях. Турфирма Мари, Рига, Меркеля 21, Даугавпилс, Вестура 25.
1: Ну и поскольку мы шли сегодня в эфир в видеопроекте, вы можете пересмотреть этот видеопроект еще раз, услышать, куда можно отправиться с турфирмой Мари. И не забывайте, что это далеко не весь список, поэтому сайт Мари вам в помощь. Марин, спасибо большое. Ждем, как всегда, с нетерпением новых встреч. До встречи в эфире, уважаемые слушатели. Всем хорошего дня.
2: Длительная реклама.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

любить не поздно никогда. Поклонников река

0: поздравлений.
1: Полдень в латвийских широтах, полдень в любимом городе, на радио Алиса Плюс. Время начинать эфир добрых слов. Добрый день всем слушателям радио Алиса Плюс, где бы вы ни были, чем бы ни занимались, на работе ли, завидуя тем, кто на отдыхе, в каких-то будничных заботах, может быть, приятных или не очень. Но если вы слышите сейчас мой голос, значит, мы с вами на одной волне, на волне 101.6 FM. И нам вместе предстоит заполнить эти 3 часа добрыми словами, поздравлениями, приветами. Но в приоритете, конечно же, музыка. Музыка, она всегда включена на радио Алиса Плюс. Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Все средства коммуникации, и я в том числе, готовы провести вместе с вами эти 3 часа. 4 августа, между тем, уже на календаре. И вторник, день недели.

0: эфире программа поздравлений.
1: Вот честно вам признаюсь, подпевала с удовольствием я эту песню, да и звук прибавила в наушниках у себя. Ну а следующая уже начнет музыкальным подарком звучать. И подпевать ее сейчас будет эту песню Лидия Аболине. Лидию Аболине сегодня с юбилеем. В этом году с юбилеем Лидия принимает поздравления. Лидия, у меня для вас пожелание от вашей сестры Валентины. Долгих светлых лет в добром здравии желает вам сестричка от всей души. И это очень важное пожелание. Мы к ним присоединяемся с нашими самыми добрыми, искренними. С юбилеем!

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес-аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес-аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись памяти нить.

0: эфире программа поздравлений.
1: А в рамках программы поздравлений есть такие традиции, которые неизменны уже на протяжении долгого времени. Это в основном, преимущественно, это добрые приветы. Приветы родным, приветы друзьям, приветы коллегам. Виталию Абрамову, это тоже уже добрая традиция, родные передают привет. Сегодня Виталий от жены большой привет с пожеланиями хорошего дня, и выбор пал на композицию в исполнении Валерия Меладзе.

0: augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā! Kurši – labāk padarīts darbs! Kurši!
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: А сегодня Григорий Васильевич Рыбик тоже в праздничном настроении. Григорий Васильевич, у меня для вас есть поздравления. Выпускники, бывшие выпускники интерната, зрелые уже люди, не забыли о вашем праздничном событии и от души поздравляют с днем рождения, желая оставаться крепким, сильным, умным, веселым, настойчивым, уверенным и решительным. Для мужчины возраст – это опыт. Пусть душа остается молодой, а день рождения лишь прибавит опыта и сил. Удачи, здоровья, всех добрых благ и успехов во всем.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Задавать свечи на торте, загадывать желание. Свечи считать не обязательно. Да и вообще свечи – это условность, количество их, да? Тут главное все разом задуть и самое заветное – загадать. Сегодня такая возможность, такое праздничное событие в жизни Лидии Дуна. Лидочка, с юбилеем в этом году. Лида принимает поздравления. Лидия, у меня для вас пожелание от семьи Федотовых. С днем рождения, дорогая и любимая сестра. От души тебе желаю позитива и добра. Чтобы ты была красивой, яркой, смелой, деловой, непременно терпеливой, щедрой, классной и крутой. Исполнение желаний, чудо в жизни, волшебства. Чтобы самой ты счастливой и везучей была.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: А на прошлой неделе одна знакомая при встрече со мной произнесла: «Слушай, а в воздухе уже пахнет осенью». Я отмахнулась резко от этих ощущений, сказав, что какая осень, да ты что, ты о чем вообще? Еще даже август не начался, ты об осени уже говоришь. А вот и август начался, и сегодня ранним утром, выйдя на балкон, я поняла, что права была моя знакомая, но, может быть, тогда эти ощущения не были еще мною восприняты так остро. А сегодня я почувствовала, что да, не за горами, увы, не за горами. Но всего-то 4 августа на календаре. Жаркий день, жаркий полдень в любимом городе. И прогнозы предварительные обещают, что неделя тоже будет жаркой. На кухне.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен и выникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк выникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Песни есть для каждого случая. Есть такие, когда ноги сами идут в пляс. Есть песни, под которые мы грустим. Есть песни, которые специально к праздничному поводу придуманы, сочинены и спеты кем-то. А есть песни, которые помогают в заготовках на зиму. «Лолита, шпилька, каблучок», по мнению нашей слушательницы одной, как раз одна из них –

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимому мужу Славику привет от жены Инги. Приятного аппетита и хорошего продолжения рабочего дня. Да, время подходящее для обеденного перерыва сейчас у многих. Вячеслав, эта песня начинает звучать для вас.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одна просьба послушать определенную композицию, но просьба, пришедшая сообщением, начинается с вопроса. Здравствуйте, Таня, это был Эмин в этой песне. Да, это был Эмин Агаларов. Именно он, вы мастерски угадали исполнителя, героя черно-белых фильмов. Одна из относительно новых его композиций. И вашу просьбу тоже я, конечно же, могу исполнить. Песню в исполнении Тани Булановой. И здесь еще один голос слышен. Алина Делис составила компанию Тани Булановой. Семейный альбом. Хорошего дня вам.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Дорогого друга Виталия Колобина друзья поздравляют с днем рождения. Семья Самойлиных и Виталий поздравляет вас, а мы присоединимся к пожеланиям ваших друзей. С днем рождения! От всей души желаем тебе беспредельного счастья, незабываемых моментов. Пусть сбудется все, что ты пожелаешь. Пусть трудности не покажутся сложными. Пусть удача всегда будет на твоей стороне. Близкие, родные, преданные друзья всегда будут рядом. Желаем безграничной любви, быть финансово стабильным, находиться в гармонии со своей душой и жить в радость.

0: Программа поздравлений.
1: Такое радио. Любая радиостанция – это в первую очередь песни. Ну, наверное, какие-то важные новости тоже не мешало бы услышать по радио. Где же еще, да? Какие-то хотелось бы по максимуму хорошие новости, конечно же, не всегда получается. Ну и в середине дня на радио «Алиса Плюс» – это возможность поздравить и передать привет. Доброго дня всем еще раз, наши слушатели. Второй час нашей встречи. Пробил. Впереди еще целых два часа возможностей для добрых слов и песен любимых. Присоединяйтесь любым удобным для вас способом. Ну, на самом деле, два проверенных и надежных более – это позвонить или отправить сообщение, когда программа уже в эфире. Так что 654-25-00 – это позвонить, и 20-20-10-16 – это для сообщений ваших. У нас открыто приложение Viber и WhatsApp.

0: На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Жильцы дома по улице Архитектор 6 сегодня поздравляют с днем рождения старшего по дому Каспара. Каспар, я очень рассчитываю на то, что вы услышите это поздравление, пожелание. Самое важное. Желают в день рождения самого важного – здоровья, энергии и сил, а также покорения новых высот, постоянного самосовершенствования, любви, друзей верных, работы финансово стабильной. Но главное – быть счастливым человеком и нести только добро в этот мир.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshopara.lv.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
9: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
10: Еще одна добрая традиция, уже давняя в рамках программы, это приветы для нашей слушательницы Тони. Об этом всегда заботятся друзья, к привету подбирая какой-нибудь особенный повод. Тонь, сегодня это день качания на качелях. Как давно вы катались на качелях? Проходите мимо детской площадки, украдкой поглядывая на качели, но не решаясь подойти и использовать их по назначению. Ведь знакомо, да? Сесть, слегка оттолкнуться и взмыть в далекий уже мир детства. Тогда качели казались нам такими большими, а полет высоким и захватывающим дух. Сегодня тот день, когда не надо стесняться и не надо проходить мимо.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
5: В эфире программа поздравлений.
6: А с днем рождения, любимую доченьку Виту Калвинскую. Вит, мама поздравляет вас с днем рождения. Моя девочка, так начинаются пожелания. Как же быстро бегут года. Ведь вчера еще бантики, фантики. А сегодня ты мама, жена. Я желаю тебе терпения и улыбок всему вопреки. Я желаю тебе женской мудрости. Ты как солнышко нам свети. Вдохновения, любви, здоровья и побольше радостных дней. Поздравляю тебя, родная, в твой особенный летний день.
7: Отличное утро, легко проснуться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: 18. Что может быть чудеснее? 18 лет это как само лето. Это настолько летний, легкий, яркий возраст, что незабываемая эта дата в жизни каждого человека. Сегодня свои чудесные 18 встречает Адриана Румянцева. Адрианочка для дедушки Валеры. Адрианочка, дедушка поздравляет с 18-летием, с совершеннолетием. 18 лет бывает в жизни нашей только раз. Внучка, я тебе желаю радостных, счастливых глаз. Будет пусть с тобой везение и взаимная любовь посещает вдохновение сотни раз. Пусть вновь и вновь.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С днем рождения, дорогую подругу Нину Анисимову. Ниночка, Нона и Вера поздравляют вас. Поздравляем от всей души замечательную женщину. Ниночка, это вас. С днем рождения. Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоянии твоей души, на твоем самочувствии, чтобы каждый день приносил радость и ощущение счастья. Пусть близкие и родные радуют частыми встречами, душевными разговорами. А в доме твоем пусть всегда будет тепло и уютно. Мы тебя любим, добавляют, крепко обнимаем, поздравляем с днем рождения. Ниночка, и мы от души все самые добрые пожелания.

Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction.

0: maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blum Luminor LV.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАДЭ проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЭ на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений. «Алиса Плюс».
6: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: поздравлений.
1: В Елгове у нас есть свои люди. Риточка, привет. Сообщает, что плюс 26 в городе Елгово. Даугавпилс не отстает. У нас примерно столько же сейчас за окном. Хорошего дня, Рита, и солнечного настроения вам также.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Виты Колвинской. Виточка, муж и сын поздравляют вас. Родная наша, с днем рождения. Будь всегда рядом с нами и обязательно будь счастлива. Любим тебя безмерно. С днем рождения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья, если в ваших летних планах еще осталось место для одного особенного события, то запишите дату 23 августа. В концертном пространстве Wondersala в Риге выступит легендарная группа «Мумий-тролль». Давно «Мумий-тролль» не давали гастроли, и вот у нас есть возможность еще раз услышать музыку, которую любит уже не одно поколение, живое исполнение, невероятная атмосфера летнего вечера. Все это ждет гостей концерта, фанатов и не только, просто любителей классной музыки, доброй, романтичной музыки, добрых романтичных песен группы «Мумий-тролль». Приходите за эмоциями, которые останутся с вами надолго. Билеты есть на сайте fridaytickets.com.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: эфире программа поздравлений.
1: Устать, слышу слова.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Лето продолжается, день продолжается, и программа поздравлений тоже продолжается в течение этого часа еще на радио «Алиса Плюс». Доброго дня всем. Присоединиться к эфиру еще можно и нужно. Звоните 654-2530 или сообщение присылайте на каждое. Отвечаю и, конечно же, по максимуму на ваши звонки. Для сообщений 22.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимого сына Владимира Иванова для мамы, конечно же, Володю. Владимир, мам, поздравляет с днем рождения, дорогой мой сынок. От всей души поздравляю тебя. Для мамы сын всегда остается любимым ребенком, сколько бы лет ему ни исполнилось. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья, благополучия. Пусть рядом будут любящие люди, верные друзья, тепло и уют в доме. Пусть каждый новый день приносит хорошие новости, силы для новых дел и поводы для улыбки. Поводы для того, чтобы еще раз понять, что жизнь – это самый драгоценный подарок. Володя, но я уверена, что вы знаете.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Очень теплые поздравления, пожелания для Елены Матищевой пришли. Леночка, повод, конечно же, сегодня есть у вас особенный. Для того, чтобы много было добрых слов, комплиментов и пожеланий, подруга Ира поздравляет. Подружка моя любимая, поздравляю тебя с днем рождения. Жаль, что не могу прямо сейчас обнять тебя, но пусть мои слова долетят к тебе через все расстояния и согреют душу. Желаю тебе жить в свое удовольствие, не считать чужое мнение важнее своих ощущений и каждый день находить маленькие поводы для счастья. Здоровья тебе крепкого и людей вокруг, с которыми хочется быть. Ведь ты заслуживаешь всего только самого лучшего, не забывай об этом. Леночка, с днем рождения! Будьте счастливы по-своему!

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: 4 августа и день праздничный в жизни Олега Пащенко. День рождения. Олег, друзья ваши об этом, конечно же, не забыли. Ну как можно? Настоящие, надежные, верные никогда не забывают. Роберт и Эля поздравляют, дружище. Поздравляем с днем рождения. Хотим пожелать тебе, чтобы в твоей жизни было все, чего бы ты ни пожелал. Успехов в работе и в жизни, достатка, хороших отношений с друзьями и родными, а главное – крепчайшего здоровья.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Оно так начинается. Здравствуйте, приятно. Бальзам на душу после ваших слов. Хотелось бы познакомиться с мужчиной, самостоятельным, без вредных привычек, если есть такие. От 40 до 48 лет. Я очень надеюсь вместе с вами, что они точно есть, не перевелись. Номер телефона контактный 28 993 743. 28 993 743.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А есть новости, которые мне хочется делиться не потому, что надо, а потому, что именно хочется. И мне вот хочется очень поделиться с вами новостью о том, что польский пловец-ультрамарафонец Бартоломей Кубковский установил новый рекорд, став первым человеком, переплывшим Балтийское море. Он преодолел 160 километров примерно за 56 часов. Это была пятая попытка спортсмена переплыть море, но первая успешная. Бартоломей Кубковский стартовал из Швеции в пятницу и добрался до пляжа в польском городе Дзивнув в воскресенье. На протяжении всего пути он не касался лодки, не отдыхал и не спал. Предпринял этот заплыв пловец, чтобы помочь собрать около 140 тысяч евро на лечение детей, больных раком. Пока мир сходит с ума, есть люди, их немало, которые просто следуют своей исключительно благородной цели. Это оставляет надежду, что еще не все потеряно.

Акционерное общество «Латвийская кредитная полизипс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей.

0: При поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУЦ. Улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziki un orkestra solistes diriģents Mariks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, solo mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
2: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Как мы уже знаем, сегодня слышит крики «Поздравляем, поздравляем» Елену Матищеву. Леночка, у меня для вас еще одно поздравление. Ваша крестница Женечка поздравляет вас. С днем рождения хочу поздравить свою вторую маму, мою крестную. Пожелать крепкого здоровья, безупречного состояния души, безумного счастья и неугомонной удачи. Я тебя очень люблю, добавляю, ценю и всегда о тебе помню. Леночка, еще раз с днем рождения. Эта песня

0: Программа поздравлений.
1: Вот и еще один эфир завершается. У нас есть достаточно времени, чтобы подготовить поводы к завтрашнему эфиру, к завтрашнему дню. Хорошего продолжения вторника, солнечного, летнего, вечера замечательного, теплого и безветренным сегодня его обещают синоптики.

на оптике. Так что наслаждаемся августовскими днями и вечерами, чтобы нам хватило на долгие зимние, пока не будем об этом. Спасибо за отлично, плодотворно проведенные 3 часа. И до встречи в эфире. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Наверняка у многих бывало. Одно неосторожное движение и след от помады уже на любимой блузке, ковре или диване. Но не стоит расстраиваться. Иногда избавиться от такого пятна можно с помощью средств, которые уже есть у вас дома. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные домашние хитрости будут от опытных хозяек. И они рекомендуют, если помада попала на одежду, сначала аккуратно удалите ее остатки с помощью кусочка клейкой ленты, а уже потом приступайте к чистке. Если под рукой нет пятновыводителя, попробуйте использовать обычную зубную пасту или пену для бритья. Нанесите на пятно на несколько минут, затем аккуратно потрите мягкой губкой. Еще один помощник – мицеллярная вода. Она хорошо справляется со следами помады на ткани. Обрабатывать пятно лучше от краев к центру. Если след остался на ковре, поможет простой раствор. Немного средства для мытья посуды, столовый уксус и теплая вода. А для мягкой мебели можно использовать слабый мыльный раствор или аккуратно обработать пятно спиртовой медицинской салфеткой, после чего протереть поверхность чистой влажной тканью. Главное, чем быстрее начнете удалять пятно, тем больше шансов избавиться от него без следа. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любые бытовые мелочи решаются легко и без лишних хлопот.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность. День завершится без осадков. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 26 градусов, ближе к позднему вечеру начнет понижаться. Но и в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 20 градусов. Направление ветра южное, переходящее ближе к позднему вечеру в северо-восточное. Скорость незначительна, до 3 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрас».
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Can you feel the smooth groove?

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Кафе «Пецца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеццы» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеццы» на Саулас 12.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt. Информации – labiparkas.lt. И на Facebook-странице «Лаби Паркас».

0: Загружай и приезжай. Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио Алиса Плюс. Бюро находок.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27-044-680. В поселке Кумбули Деманской волости найден техпаспорт на имя Игорь Осипов. Контактный номер телефона 22-341-504. Найден кошелек с документами на имя Анжей Невлев. Контактный номер телефона 26-800-042. В районе Первомайки на улице Пьекрастас улетел попугай Карелла желтого цвета. Контактный номер телефона 29-560-904. На улице Смилшу, 98, была утеряна женская сумка. В сумке находились телефон и кошелек с ID-картой. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-240-580. В микрорайоне Новый Форштадт на улице Телц найдены ключи от автомобиля «Шкода». Контактный номер телефона 27-199-260. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
2: Потеряли? Нашли?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность. День завершится без осадков. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 26 градусов, ближе к позднему вечеру начнет понижаться. Но и в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 20 градусов. Направление ветра южное, переходящее ближе к позднему вечеру в северо-восточное. Скорость незначительная, до 3 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

или брюнетка, все равно. Признаюсь, не бросая слов на ветер, что я их полюбил уже ж давно.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 2 августа в районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник, отзывается на кличку Милка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 792 750. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. На перекрестке улиц 18 Новембра и Вестура был утерян госномер от транспортного средства КН-2495. Контактный номер телефона 28 233 984. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Эльвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255.
2: Krāmē un brauc!
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредитнемой Палайдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
8: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
7: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
9: 29 50 40 89.
10: Как же хорошо, когда все хорошо.
11: Алиса Плюс.

люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļušparadize.lv.
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». 2 августа в районе Ближней Химии на улице Ятнику пропала трехцветная пушистая кошка. На шее зеленый ошейник, отзывается на кличку Милка. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 26 792 750. Утеряна серебряная сережка с черным камнем. Контактный номер телефона 26 265 012. На перекрестке улиц 18 Новембра и Вестура был утерян госномер от транспортного средства КН 2495. Контактный номер телефона 28 233 984. В микрорайоне Ругели утеряно инвалидное удостоверение на имя Эльвина Наровска. Контактный номер телефона 25 275 365. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Арвид Соловьев. Контактный номер телефона 27 044 680. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность. День завершится без осадков. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 26 градусов, ближе к позднему вечеру начнет понижаться. Но и в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 20 градусов. Направление ветра южное, переходящее ближе к позднему вечеру в северо-восточное. Скорость незначительна, до 3 метров в секунду.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
6: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
5: Алиса Плюс.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

что день уходит с земли в час вечерний с полдня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность. День завершится без осадков. Температура воздуха, достигнув максимальной отметки плюс 26 градусов, ближе к позднему вечеру начнет понижаться, но и в ночные часы не опустится ниже отметки плюс 20 градусов. Направление ветра южное, переходящее ближе к позднему вечеру в северо-восточное, скорость незначительна, до 3 метров в секунду.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spiltu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziki un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, solo mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
5: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
7: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Воспоминания.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Электроауто бieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidē draudzīgu transporta līdzekļu iegādei. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādei. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все

нипочем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

101.6 FM. Алиса Плюс.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее

За черной белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: сайте.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

лимоном горчит, на губах можжевельник, сахаром пахнет ром. Кончился праздник, придет понедельник.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: В пустоте слышу слова.

она мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

радио «Алиса плюс».

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.